0: платить или у нас всякие случаи звонят?
1: Ну, как задумаешь, собирается?
0: От этих пчел всего можно ждать.